Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: интерес.
1: Радио Z.
2: За правду, за свободу, за Россию.
1: Радио Z.
3: Батя, здравствуй.

перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: дом. Счастливо, батя. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные –

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z.

0: звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга, за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза. Не уроним мы флага, не пустые слова. Для нас долг и присяга. Мы с небес благодарность потомков услышим. Снимут фильмы когда-то и песни напишут офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва зовет. Работайте, братья,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: пылает огонь. Наша дружба, как загнанный конь, подустала, а может, как сон.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-90.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года. Документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия граждан. Стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием для диагностики состояния здоровья спортсменов и медицинской реабилитации, а также подготовку квалифицированных кадров, развитие системы научных исследований, направленных на разработку и внедрение современных методов диагностики, профилактики и восстановления, поддержку детского и юношеского спорта, в том числе для детей с ограничениями по здоровью и из многодетных семей. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой контролировать реализацию плана. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. На совещании также обсудили объемы производства и потребления нефтепродуктов и снабжение регионов топливом. Дополнительные меры должны помочь поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в 35 регионах заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС. Главная цель – сдерживать рост цен на топливо. Правительство выделило 3 миллиарда рублей на туристическую инфраструктуру в Адыгее, Бурятии и Тверской области. Об этом сообщили в Кабмине. Средства направят на продолжение строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих объекты курортов Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. По словам Михаила Мишустина, финансирование позволит сохранить темп работы, быстрее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам. Российские школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы учеников – физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие, сообщил Сергей Кравцов. В результате система обучения станет более гибкой и современной, будет отвечать и требованиям стандартов и запросам школьников. Напомним, Минпросвещение обновляет программы по ключевым предметам в старших классах. До конца года в России подготовят изменения в правила дорожного движения, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом сообщили в Минтрансе. Макет знака уже выбрали вместе с гражданами, а работа над поправками близится к завершению. Кроме того, регионам рекомендовали предоставить семьям с 4 и более детьми право на бесплатную парковку 2 автомобилей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: SKL Opt – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 миллилитров. 279,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
10: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

0: брат.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
3: Скоро-скоро на луга лягут.

0: Радио Z.
1: Волна Волга. Вызываю Волгу.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года. Документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия граждан. Стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием для диагностики состояния здоровья спортсменов и медицинской реабилитации, а также подготовку квалифицированных кадров, развитие системы научных исследований, направленных на разработку и внедрение современных методов диагностики, профилактики и восстановления, поддержку детского и юношеского спорта, в том числе для детей с ограничениями по здоровью и из многодетных семей. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой контролировать реализацию плана. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. На совещании также обсудили объемы производства и потребления нефтепродуктов и снабжение регионов топливом. Дополнительные меры должны помочь поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в 35 регионах заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС. Главная цель – сдерживать рост цен на топливо. Правительство выделило 3 миллиарда рублей на туристическую инфраструктуру в Адыгее, Бурятии и Тверской области. Об этом сообщили в Кабмине. Средства направят на продолжение строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих объекты курортов Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. По словам Михаила Мишустина, финансирование позволит сохранить темп работы, быстрее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам. Российские школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы учеников – физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие, сообщил Сергей Кравцов. В результате система обучения станет более гибкой и современной, будет отвечать и требованиям стандартов и запросам школьников. Напомним, Минпросвещение обновляет программы по ключевым предметам в старших классах. До конца года в России подготовят изменения в правила дорожного движения, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом сообщили в Минтрансе. Макет знака уже выбрали вместе с гражданами, а работа над поправками близится к завершению. Кроме того, регионам рекомендовали предоставить семьям с 4 и более детьми право на бесплатную парковку 2 автомобилей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: СК «Лопт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
2: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-3055-695.
3: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мы живем в параллельных мирах. Ваш мирок разноцветный и звонкий. От любовной печали в стихах восхищенные возгласы «Ах!» В нашем сером опять похоронка. Две реальности, время одно. Два пространства в одной параллели. Первым боль, а вторым все равно. На поминках России вино сладко пили бы, громко бы пели. Их мирок веселит скоморох, а у нас за соседним забором слышит тот, кто душой не оглох. Третьи сутки печальная, ох, там сутулятся женщины в черном. Я неловко глаза отведу, понимаю, сочувствую все же. На соседское горе-беду утешительных слов не найду. Тот парнишка был вдвое моложе. Мужики в деревенских дворах, в кулаках заскорузлые пальцы. Воевать их заставил не страх. Ну а те в параллельных мирах пусть пока отсидятся в кустах. От любви порыдают страдальцы. Февраль 2023 год. Юрий Волк.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаки со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года. Документ направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия граждан. Стратегия предусматривает развитие инфраструктуры и оснащение центров спортивной медицины современным оборудованием для диагностики состояния здоровья спортсменов и медицинской реабилитации, а также подготовку квалифицированных кадров, развитие системы научных исследований, направленных на разработку и внедрение современных методов диагностики, профилактики и восстановления, поддержку детского и юношеского спорта, в том числе для детей с ограничениями по здоровью и из многодетных семей. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой контролировать реализацию плана. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. На совещании также обсудили объемы производства и потребления нефтепродуктов и снабжение регионов топливом. Дополнительные меры должны помочь поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в 35 регионах заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС. Главная цель – сдерживать рост цен на топливо. Правительство выделило 3 миллиарда рублей на туристическую инфраструктуру в Адыгее, Бурятии и Тверской области. Об этом сообщили в Кабмине. Средства направят на продолжение строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих объекты курортов Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. По словам Михаила Мишустина, финансирование позволит сохранить темп работы, быстрее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам. Российские школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы учеников – физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие, сообщил Сергей Кравцов. В результате система обучения станет более гибкой и современной, будет отвечать и требованиям стандартов, и запросам школьников. Напомним, Минпросвещение обновляет программы по ключевым предметам в старших классах. До конца года в России подготовят изменения в правила дорожного движения, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом сообщили в Минтрансе. Макет знака уже выбрали вместе с гражданами, а работа над поправками близится к завершению. Кроме того, регионам рекомендовали предоставить семьям с 4 и более детьми право на бесплатную парковку 2 автомобилей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Радио Z.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и свы.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-3055-695.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 миллилитров 279,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

кончится наш рассвет. Возврата в прошлое нет, нет. Не повстречаться нам за той чертой.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Лето.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мария Гнездилова, Белгородская область, город Шебекино. Родина, слово большое-большое, пусть не бывает на свете чудес. Если сказать это слово с душою, глубже морей оно, выше небес. В нем умещается ровно полмира. Мама и папа, соседи, друзья, город родимый, родная квартира, бабушка, школа, котенок и я. Зайчик солнечный в ладошке, куст сирени за окошком. И на щечке родинка, это тоже родина.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Состоялась рабочая встреча губернатора с помощником президента России Алексеем Дюминым. Обсуждены вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей Белгородской области. Определены направления, требующие дополнительного внимания. Отдельно остановились на последних разработках в сфере противодействия вражеским беспилотникам. Это критически важно для защиты рубежей и мирных граждан. Благодарю Алексея Геннадьевича за конструктивный разговор, поддержку, готовность слышать нас и помогать, написал Александр Шуваев. Состоялась рабочая встреча министра финансов России с губернатором региона. Антон Силуанов и Александр Шуваев обсудили ситуацию с областным бюджетом, на который существенно возросла нагрузка в условиях сложной оперативной обстановки. Из-за падения прибыльности предприятий металлургического комплекса региональный бюджет недополучит порядка 14 миллиардов рублей в 2026 году. Благодаря оптимизации расходов удалось высвободить более 5 миллиардов рублей. Их перераспределили на мероприятия, связанные с проведением спецоперации на поддержку муниципалитетов. Основной объем средств областного бюджета идет на выплаты материальной помощи, соцподдержку и безопасность. В текущем году на эти цели направлено 13,7 миллиарда рублей. Для обеспечения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в 2027 году региону дополнительно потребуется порядка 7,6 миллиарда рублей. Александр Шуваев также поставил вопрос о переносе срока возврата бюджетного кредита с октября на декабрь текущего года, что позволит сэкономить на обслуживании госдолга и не привлекать коммерческие кредиты. За минувшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 14 округам. Противник совершил 5 обстрелов с применением артиллерии, сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбито и подавлено 150 беспилотников. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелое ранение в селе Березовка Борисовского округа 13 октября. Выражаем соболезнования родным. В Волоконовском, Красноярушском, Шебекинском и Яковлевском округах пострадали 13 человек, в том числе подросток 16 лет, он в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается. Сегодня день флага Белгородской области. Наше знамя не просто официальный символ, в нем вся белгородская земля. Ее меловые холмы, пашни, недра, ее многовековой ратный подвиг. Стойкость воинов, оборонительные черты и отвага белгородского полка в Полтавской битве. Мужество жителей и защитников края в годы Великой Отечественной войны, Прохоровское сражение и первый салют. В этом флаге наш особый белгородский характер, несгибаемость духа, способность отражать удары, смело идти вперед и побеждать. Сегодня под нашим знаменем мы пишем новые страницы истории Белгородчины, стойко держим оборону на рубежах Отечества. Это знамя нашей будущей победы. Пусть праздник придаст всем нам новых сил в достижении самой главной цели, обратился к жителям области Александр Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 мл. 279,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Земной поклон сегодня матерям, тем, что сынов от сердца оторвали, тем самым добрым, светлым и святым, что сыновей достойно воспитали. Спасибо вам, солдатским матерям, что вы сегодня сами как солдаты. Все ваши мысли на фронтах войны, там, где теперь сражаются ребята. Вам страшно и ночами снятся сны, а то и вовсе до утра не спится. Тревога, боль, на сердце тяжело, и, как назло, ночь очень долго длится. И сердце материнское болит за сына, что вчера еще был рядом, и представляет мать, как ее сын на поле боя под Свинцовым градом. Ей кажется, что сын ее зовет, и сердце матери в груди на части рвется. Бежит по полю боя мать на зов, бежит смертям на зло и не сдается. Да, матерям сегодня нелегко. Они в полях сражений с сыновьями, и рвутся мины, и снаряда вой, и ливни бьют свинцовыми дождями. Кричат они во сне: «Сынок, держись! Пригнись, родной, поглубже окопайся! Под пули зря не лезь, сынок, смотри! Будь осторожней, милый, постарайся!» Мать перед иконой по ночам стоит, чтобы за сына Богу помолиться. Молитва материнская сильна, мать верит, что до Бога достучится. Родные наши, матери солдат, храни Господь всех сыновей любимых, чтоб встретить вы могли с победой их, вернувшихся живых и невредимых. Вам, матери героев сыновей, которых вы от сердца оторвали, желаем в этот материнский день железной выдержки и самой прочной стали. Спасибо вам и наш земной поклон от всей России, что сегодня с вами. Гордимся вместе, с вами вся страна, достойными Отечества сынами. Пожалуйста, себя поберегите. Конечно, сердцу трудно приказать. Вы сыновей с надеждой в сердце ждите, как только мать одна умеет ждать.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Состоялась рабочая встреча губернатора с помощником президента России Алексеем Дюминым. Обсуждены вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей Белгородской области. Определены направления, требующие дополнительного внимания. Отдельно остановились на последних разработках в сфере противодействия вражеским беспилотникам. Это критически важно для защиты рубежей и мирных граждан. Благодарю Алексея Геннадьевича за конструктивный разговор, поддержку, готовность слышать нас и помогать, написал Александр Шуваев. Состоялась рабочая встреча министра финансов России с губернатором региона. Антон Силуанов и Александр Шуваев обсудили ситуацию с областным бюджетом, на который существенно возросла нагрузка в условиях сложной оперативной обстановки. Из-за падения прибыльности предприятий металлургического комплекса региональный бюджет недополучит порядка 14 миллиардов рублей в 2026 году. Благодаря оптимизации расходов удалось высвободить более 5 миллиардов рублей. Их перераспределили на мероприятия, связанные с проведением спецоперации на поддержку муниципалитетов. Основной объем средств областного бюджета идет на выплаты материальной помощи, соцподдержку и безопасность. В текущем году на эти цели направлено 13,7 миллиарда рублей. Для обеспечения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в 2027 году региону дополнительно потребуется порядка 7,6 миллиарда рублей. Александр Шуваев также поставил вопрос о переносе срока возврата бюджетного кредита с октября на декабрь текущего года, что позволит сэкономить на обслуживании госдолга и не привлекать коммерческие кредиты. За минувшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 14 округам. Противник совершил 5 обстрелов с применением артиллерии, сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбито и подавлено 150 беспилотников. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелое ранение в селе Березовка Борисовского округа 13 октября. Выражаем соболезнования родным. В Волоконовском, Красноярушском, Шебекинском и Яковлевском округах пострадали 13 человек, в том числе подросток 16 лет, он в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается. Сегодня день флага Белгородской области. Наше знамя не просто официальный символ, в нем вся белгородская земля. Ее меловые холмы, пашни, недра, ее многовековой ратный подвиг. Стойкость воинов, оборонительные черты и отвага белгородского полка в Полтавской битве. Мужество жителей и защитников края в годы Великой Отечественной войны, Прохоровское сражение и первый салют. В этом флаге наш особый белгородский характер, несгибаемость духа, способность отражать удары, смело идти вперед и побеждать. Сегодня под нашим знаменем мы пишем новые страницы истории Белгородчины, стойко держим оборону на рубежах Отечества. Это знамя нашей будущей победы. Пусть праздник придаст всем нам новых сил в достижении самой главной цели, обратился к жителям области Александр Шуваев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
4: 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Полотенце бумажное 89,90. Да место с 1500 миллилитров 279,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

городом свинец, на Луганск и Донецк. В небе утреннем зарево тусклое, пыль военных дорог, враг пришел на порог.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

верно. И днем, и ночью. Всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-3055-695.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
7: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Щедрые цены в нашем Доброцене.
9: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одинок.

0: победить нас не убудет.
1: Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

Новгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Москва и Вашингтон планируют до конца года провести новый раунд консультаций по двусторонним вопросам. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, точной даты встречи пока нет. Предыдущие переговоры дали определенные результаты, которые стороны намерены использовать дальше. При этом по двум ключевым вопросам заметного прогресса пока нет. Речь идет о восстановлении прямого авиасообщения и возвращении российской дипломатической собственности. Малый и средний бизнес сможет получить до 84 миллиардов рублей кредитов по программе зонтичных поручительств в четвертом квартале. Это на 20% больше, чем кварталом ранее. Механизм помогает предпринимателям, которым не хватает имущества для залога. Государственное поручительство покрывает до половины суммы кредита. Программа работает через 16 банков. Деньги можно направить на развитие бизнеса, текущие расходы или погашение прежних кредитов. Число платных мест в российских вузах по 40 регулируемым специальностям за год сократилось на 97 тысяч. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, в 2025-м на эти направления поступили более 350 тысяч человек. В нынешнюю приемную кампанию количество платных мест составило около 254 тысяч. Регулировать платный прием по отдельным специальностям начали в этом году. Инженерно-технические направления под ограничение не попали. В Минобрнауке ранее сообщили, что в следующем году расширят список специальностей, для поступления на которые потребуется ЕГЭ по истории. С сентября 2027 года в 10 и 11 классах будут обязательно изучать хотя бы одно произведение литературы народов России за учебный год. Это предусмотрено новым образовательным стандартом. В перечень авторов вошли чувашский поэт Геннадий Айги, дагестанский поэт и прозаик Расул Гамзатов, татарский поэт Муса Джалиль и другие. Старшеклассникам предстоит разбирать содержание и основные проблемы произведений, понимать их исторический и культурный контекст. Потребление алкоголя в России достигло минимума за последние 30 лет, как показали статистические данные. С начала года потребление алкогольных напитков снизилось на 0,59 литра и достигло 7,47 литра в спиртовом эквиваленте на человека. Это сравнимо с показателями 1996 года в 7,3 литра на душу населения. Но тогда значительная часть алкогольного рынка приходилась на нелегальный сектор. 14 октября Покров Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых праздников в русской православной традиции. На Руси этот праздник называли Покров День, Первое Зазимье, Свадебник, Третье Пречистое. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

будет стекла. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

рубаха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовка плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 миллилитров 279,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: тебя проливали деды кровь. Не просто от мысли, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгороде проверяют готовность пунктов обогрева к чрезвычайным ситуациям. Накануне их состояние оценил Валентин Демидов. Всего в городе могут развернуть 55 точек для кратковременного пребывания людей при отключениях света и тепла. Внутри можно согреться, зарядить гаджеты и получить актуальные сведения. По итогам проверки мэр поручил еще раз проанализировать расположение зон с точки зрения безопасности, наладить четкое информирование людей о сроках подачи тепла и адресах ПВР, оперативно устранить замечания. Напомним, пункты приводятся в готовность по решению городской комиссии по ЧС. С 29 сентября по 15 октября в городе проходят плановые тренировки по их оперативному развертыванию. К 5000 приближается количество голосов за места установки вышек сотовой связи в 2027 году на территории региона. Минцифры России проводит голосование по выбору населенных пунктов, где появится мобильный интернет. В перечень для отбора вошли деревни, села, хутора с численностью жителей от 100 до 1000 человек. В тех населенных пунктах, которые наберут наибольшее число голосов, установят базовые станции. Это обеспечит местным жителям устойчивую голосовую связь и доступ к высокоскоростному интернету. Принять участие в голосовании можно на портале госуслуги или отправив письмо в Минцифры России. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и название населенного пункта, куда требуется провести интернет. Голосовать можно только за пункт, расположенный в регионе вашей постоянной регистрации. Прием голосов до 8 ноября. Напомним, программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных», инициированного президентом России. Стартовал всероссийский конкурс «Премия по поддержке граждан с инвалидностью. Безграничные возможности». Это конкурс для людей, которые хотят поделиться своими достижениями, и тех, кто создает условия, в которых люди с инвалидностью могут учиться, работать, заниматься любимым делом и жить своей жизнью. По всей стране есть истории, которые заслуживают того, чтобы их услышали. Покажите свою. Конкурс проходит в двух треках. «Люди без границ», «Личные истории и достижения в самых разных сферах» и «Норма жизни». Проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью. Заявки принимаются до 30 ноября на сайте безграничные-возможности.рф. Конкурс-премия проходит в два этапа. Сначала региональный отбор, затем федеральный. Церемония награждения состоится в апреле 2027-го. Белгородская команда вышла в финал международного чемпионата «Битва роботов». Ребята из «Технокамикадзе» успешно преодолели 4 отборочных этапа в категории роботов весом до 1,5 килограмма. В этом году за победу борются рекордные 144 команды. На ринг вышли сборные из России и еще 10 стран. Чемпионат проходит по решению правительства при поддержке Минцифры. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 мл. 279,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: если ты со мной.
1: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
2: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
1: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
2: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: герой.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Дробышевская Надежда Николаевна, ведущий литературно-художественный редактор РИЦ «Красная звезда» Министерства обороны России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, писатель, журналист, педагог и кандидат филологических наук. Потрясающе просто. Надежда Николаевна, здравствуйте.
3: Добрый день. Очень рада быть в вашем прекрасном городе и вашей гостьей. Мы приехали по приглашению Алёхина Геннадия Тимофеевича на круглый стол, который посвящен литературе и культуре.
2: Как вы пришли к тому, кем вы являетесь сейчас?
3: Знаете, все началось далеко и далеко и давно. Муж у меня офицер, и мы служили в Закавказье. Ну, так как он десантник, служил в разведроте, они уходили на полгода куда-то в горы, и мы оставались одни, маленькие дети. Спать было невозможно, потому что было тревожно. И вот я по ночам начала писать. Потихоньку описывала сначала то, что я видела, судьбы своих офицеров, знакомых, друзей, подруг. Ну, а потом появились стихи. Как-то вот так.
2: Вы жили в военном городке?
3: Да, мы жили в ДОСе.
2: А педагогическая деятельность?
3: А педагог я изначально, я после школы закончила педагогический институт по специальности физика-математика.
2: Мы вас поздравляем с прошедшим праздником. 5 октября у нас был День учителя.
3: Спасибо.
2: Педагог – это человек, несмотря на то, что он может заниматься чем-то другим, учитель, он всегда остается в душе.
3: Ну да, тем более практически всю жизнь преподавала. Сначала в школах, потом в университете, потом в институте.
2: Помогали ли вам стихи в вашей жизни?
3: Вы знаете, да. Каким образом, объясню. Иногда бывали такие ситуации, когда ты со своими чувствами просто не справлялся. И тогда рождались стихи, и эти чувства уходили в стихи, и я успокаивалась. Вот таким образом они мне помогали.
2: У мужчин и у женщин разные способы избавления от этого стресса, да? Когда мужчина ищет адреналин и уходит в спорт, уходит в активные действия, у женщин это творчество.
3: У женщины это творчество, да. Это спасает. Ну, по крайней мере, у меня так.
2: Как сейчас складывается ваша жизнь?
3: Сейчас, конечно, немножко сложнее, потому что я работаю, и много просят писать именно такой литературы, которая сегодня, на взгляд тех, кто просит, она необходима. Я описываю истории православия. Последняя книга у меня была «Истории одной епархии» с описанием там 120 храмов и судеб 100 батюшек. А сегодня я приехала не только на круглый стол и привезла книгу для того, чтобы отдать ее в печать. И это книга о военных батюшках, о военных священниках, ну, не только батюшках, и это и мусульманские священники, и ламы, и буддийские священники, которые работают в зоне СВО с нашими бойцами. Я вот так вот сделала две книги из двух частей. Одна про батюшек, одна про все другие конфессии.
2: Есть ли у вас возможность для наших радиослушателей зачитать буквально несколько строк?
3: Из книги, из этой?
2: Да.
3: Я могу сказать несколько мыслей, которые я услышала от батюшек. Вот, например, отец Александр Солдатенков, он военный священник, он является ключерем главного военного храма. Они вообще не любят рассказывать о войне. И эта книга не о войне, а о судьбах этих батюшек, которые пришли на эту специальную военную операцию. Поэтому, когда я у него спросила, что такое, на ваш взгляд, патриотизм сегодняшнего дня, знаете, что он мне ответил? Он сказал, ни в коем случае не надо кричать об этом, ни в коем случае не надо показывать, что это я такой патриот. Надо просто тихонько делать свое дело, каждому на своем месте. И тогда у нас все получится.
2: Знаете, потрясающие слова, и я слышу их уже не впервые. Наш идейный вдохновитель Радио Z, наш продюсер Светлана Оскочная, которая сегодня вас встречала.
3: Замечательная женщина.
2: Замечательная женщина. Вы знаете, мне кажется, что эти слова – это ее девиз. Она помогает с первого дня специальной военной операции нашим бойцам, жителям, которые попали в беду. И она очень долго отказывалась прийти в гости именно на интервью. И всегда у нее была одна фраза. «Я люблю родину тихо».
3: Это замечательно.
2: И вот эти слова, они прям откликаются.
3: Может, вы читали? Я писала «Дорогами белгородских волонтеров». Я же много в Белгороде бываю. Угу. Мы начинали программу «За други своя» вместе с писательской. Я была председателем журналистов. И я когда видела работу ребят, писателей, волонтеров, я приехала в Москву, я в первую очередь написала вот эту большую статью. Я всем своим друзьям говорю: ребята, вы не представляете, мы вот здесь вот сидим, а в 30 километрах идет бой. А люди живут и живут своей жизнью, делают какую-то работу. Мы здесь этого даже не представляем. Пусть нас там, конечно, в Москве тоже нам достаются и бомбят нас, все. Но это совсем другое. Люди живут в прифронтовой полосе, и вы должны понимать, насколько это сложно.
0: А как вы считаете, отличаются люди, которые живут ближе к приграничью, от людей, которые живут, скажем, в более спокойных
3: местах? Очень сильно, да. В связи с написанием вот этой книги мне пришлось и в Курске, и в Курской области бывать, ну, а в Белгороде это понятно, и в Брянской области, и я говорю вот о всех приграничье, там люди совершенно другие. Во-первых, они испытали вот это все на себе, они знают, что такое беда. Каждый из них ходит по какой-то вот такой линии, за которой может завтра не наступить. И они живут этим, и они понимают. А у нас в Москве немножко, конечно, очень много людей даже, которые считают, что это их не касается. Даже такое звучит, это не моя война. Это где-то там, далеко, и меня это не коснется. Ну вот это глубочайшая ошибка.
0: Что вы можете пожелать людям приграничья?
3: Я могу пожелать только одного – терпения, надежды на лучшее, потому что надежда – это то, что держит нас в этом мире, и всего-всего самого доброго. И я всем своим друзьям, например, говорю, что не дай бог у вас что-то случится, у нас дома большой дом. Приезжайте, мы всех приютим.
0: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях ведущий литературно-художественный редактор РИС «Красная звезда» Министерства обороны России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Дробышевская Надежда Николаевна. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
0: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгороде проверяют готовность пунктов обогрева к чрезвычайным ситуациям. Накануне их состояние оценил Валентин Демидов. Всего в городе могут развернуть 55 точек для кратковременного пребывания людей при отключениях света и тепла. Внутри можно согреться, зарядить гаджеты и получить актуальные сведения. По итогам проверки мэр поручил еще раз проанализировать расположение зон с точки зрения безопасности, наладить четкое информирование людей о сроках подачи тепла и адресах ПВР, оперативно устранить замечания. Напомним, пункты приводятся в готовность по решению городской комиссии по ЧС. С 29 сентября по 15 октября в городе проходят плановые тренировки по их оперативному развертыванию. К 5000 приближается количество голосов за места установки вышек сотовой связи в 2027 году на территории региона. Минцифры России проводят голосование по выбору населенных пунктов, где появится мобильный интернет. В перечень для отбора вошли деревни, села, хутора с численностью жителей от 100 до 1000 человек. В тех населенных пунктах, которые наберут наибольшее число голосов, установят базовые станции. Это обеспечит местным жителям устойчивую голосовую связь и доступ к высокоскоростному интернету. Принять участие в голосовании можно на портале госуслуги или отправив письмо в Минцифры России. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации, название населенного пункта, куда требуется провести интернет. Голосовать можно только за пункт, расположенный в регионе вашей постоянной регистрации. Прием голосов до 8 ноября. Напомним, программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных», инициированного президентом России. Стартовал всероссийский конкурс «Премия по поддержке граждан с инвалидностью. Безграничные возможности». Это конкурс для людей, которые хотят поделиться своими достижениями, и тех, кто создает условия, в которых люди с инвалидностью могут учиться, работать, заниматься любимым делом и жить своей жизнью. По всей стране есть истории, которые заслуживают того, чтобы их услышали. Покажите свою. Конкурс проходит в двух треках. «Люди без границ», «Личные истории и достижения в самых разных сферах» и «Норма жизни». Проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью. Заявки принимаются до 30 ноября на сайте безграничные-возможности.рф. Конкурс «Премия» проходит в два этапа. Сначала региональный отбор, затем федеральный. Церемония награждения состоится в апреле 2027-го. Белгородская команда вышла в финал международного чемпионата «Битва роботов». Ребята из «Технокамикадзе» успешно преодолели 4 отборочных этапа в категории роботов весом до 1,5 килограмма. В этом году за победу борются рекордные 144 команды. На ринг вышли сборные из России и еще 10 стран. Чемпионат проходит по решению правительства при поддержке Минцифры. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-3055-695.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

лесу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
0: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. В актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия усиливает защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Часть из них вернулась к работе после ремонта, рассказал вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что текущая ситуация на топливном рынке России складывается лучше, чем месяц и две недели назад. Он выразил надежду, что положительная динамика сохранится. В ноябре пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии пилотам гражданской авиации и шахтерам. Дополнительные выплаты им положены за работу во вредных, опасных и тяжелых условиях труда. Об этом рассказали в Госдуме. Это отдельные выплаты, которые финансируются за счет работодателей. Они перечисляют дополнительные страховые взносы, чтобы их бывшие сотрудники получали надбавки. Также повышенную выплату в ноябре получат пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, и те, кому в октябре впервые установлена инвалидность первой группы. Перерасчет произойдет в автоматическом порядке без обращения в соцфонд. Неофициальное трудоустройство, задержки зарплаты, нарушения при увольнении чаще всего фиксируют в торговле и сфере услуг. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков. По его словам, речь идет как о розничных магазинах, так и о складах. Наиболее высокие риски для работников в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей. Крупные компании, по оценке руководителя ведомства, нарушают трудовое законодательство заметно реже. Мошенники используют сбои Яндекса для обмана компаний. Организациям приходят письма якобы от госведомств о внеплановой проверке или привлечении к административной ответственности. Получателей просят отсканировать QR-код, заплатить от 400 до 600 рублей за доставку документа и указать имя и адрес. Если страница не открывается, аферисты ссылаются на неполадки Яндекса и предлагают воспользоваться другим браузером. Будьте внимательны. Города Дно, Зима, Опочка и Пыталово вошли в топ оригинальных названий населенных пунктов России. Об этом рассказали в пресс-службе Росреестра. Находятся они в Псковской и Иркутской областях. В список также попали Кандалакша в Мурманской области, Называевск в Омской, Пучиш в Ивановской, Пытьях в Ханты-Мансийском автономном округе, Лабытнанги в Ямало-Ненецкой автономии и Дагестанские огни в Республике Дагестан. Эксперты отмечают, что оригинальные названия родных муниципалитетов могут прибавлять будничного позитива людям. Кроме того, смешные названия населенных пунктов привлекают внимание людей к более подробному изучению географии собственной страны, а также традициям русского языка и культуры предков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-0055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 мл. 279,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
10: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Каждый третий уже был ранен. Каждый первый терял друзей. Это дети рабочих окраин. Соль усталой земли моей. В шалом взгляде упрямство волка, обманувшего цвет флажков. Вновь уходят на штурм поселка дети серых и злых дворов. Доставая из-под подушки письма с ворохом теплых слов, улыбаются добродушно, не стесняясь беззубых ртов. Не садились за руль Бугатти, не сидели в кафешках ниц. Только знаете, не испугать их ни свинцом, ни жужжанием птиц. Ни из стали, ни из титана появились они на свет. Если рано, то значит рано. Если смерть, ну так значит смерть. Надевая броню на плечи, перед выходом к огневой вспоминают любимых женщин, самых верных на свете женщин, что живыми их ждут домой. Каждый третий давно контужен, каждый первый войной убит. Но пока эти парни служат, мир шатается, но стоит. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгороде наградили лучших работников социальной сферы. Подведены итоги ежегодной премии имени Павла Бедненко за 2025 год. Среди лауреатов – руководители и сотрудники учреждений соцзащиты, Дома детства и Центра выплат, специалист управления соцполитики и коллектив социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Александр Шуваев поблагодарил их за преданность делу, чуткость и готовность помогать людям. Отдельно отметил сотрудников, которые продолжают работать на прифронтовой в их территориях и не оставляют своих подопечных без поддержки. Вы продолжаете дело Павла Кузьмича Бедненко, ветерана Великой Отечественной, тяжело раненого на фронте. Он заново учился ходить и всю жизнь с особым вниманием относился к людям с тяжелыми заболеваниями, подчеркнул губернатор. В Белгороде практически закончен капремонт улицы Преображенской. На участке от улицы Николая Чумичева до проспекта Богдана Хмельницкого работа выполнена на 99%. На втором участке от улицы Вокзальной до Чумичева ремонт планируют завершить до конца октября. В приграничье зафиксированы случаи дистанционного сброса взрывных устройств с беспилотников. Эти устройства произведены украинским террористическим режимом, сообщил губернатор. Внешне они напоминают тубус, срабатывают при падении на землю, при касании или бесконтактно. «Прошу вас отказаться от походов в лес», – написал Шуваев. «Объясните детям и пожилым родственникам, любой незнакомый предмет может быть смертельно опасен. Следите за сообщениями органов власти и оперативными предупреждениями. Если вы обнаружили предмет, похожий на боеприпас или мину, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не трогайте. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке в экстренные службы по номеру 112, максимально точно описав местоположение. Берегите себя и близких». Вода, мельница и 106 метров ручья. В Белгородском парке Ленина открылась новая детская площадка. Главная ее фишка – интерактивный водный комплекс, который превращает игру в наглядный урок физики. Вокруг комплекса создали полноценную игровую среду. Уложили безопасное резинокордовое покрытие, установили рельефные формы, мостик и пешеходные маршруты и стировея. Для отдыха родителей предусмотрели перголы с качелями. При благоустройстве сохранили все деревья, уложили почти 7000 квадратов рулонного газона, высадили 10 новых деревьев, 481 кустарник и около 6000 многолетников. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине.

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-0055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
6: 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 миллилитров 279,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с

0: В рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Иван Рябинкин. Слушаем песню «Взвод».
1: Здесь земля принимала солдат, отпуская их души.

0: легло. Вновь стоит пятый взвод у Змеиной горы. Здесь навеки остаться пришлось.
1: Радио Z. Гордимся оповещением.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть.
1: Радио З. Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Дробышевская Надежда Николаевна, ведущий литературно-художественный редактор РИЦ «Красная звезда» Министерства обороны России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, писатель, журналист, педагог и кандидат филологических наук. Потрясающе просто. Надежда Николаевна, здравствуйте.
3: Добрый день. Очень рада быть в вашем прекрасном городе и вашей гостьей. Мы приехали по приглашению Алёхина Геннадия Тимофеевича на круглый стол, который посвящен литературе и культуре.
2: Как вы пришли к тому, кем вы являетесь сейчас?
3: Знаете, все началось далеко и далеко и давно. Муж у меня офицер, и мы служили в Закавказье. Ну, так как он десантник, служил в разведроте, они уходили на полгода куда-то в горы, и мы оставались одни, маленькие дети. Спать было невозможно, потому что было тревожно. И вот я по ночам начала писать. Потихоньку описывала сначала то, что я видела, судьбы своих офицеров, знакомых, друзей, подруг. Ну, а потом появились стихи. Как-то вот так.
2: Вы жили в военном городке?
3: Да, мы жили в ДОСе.
2: А педагогическая деятельность?
3: А педагог я изначально, я после школы закончила педагогический институт по специальности физика-математика.
2: Мы вас поздравляем с прошедшим праздником. 5 октября у нас был День учителя.
3: Спасибо.
2: Педагог – это человек, несмотря на то, что он может заниматься чем-то другим, учитель, он всегда остается в душе.
3: Ну да, тем более практически всю жизнь преподавала сначала в школах, потом в университете, потом в институте.
2: Помогали ли вам стихи в вашей жизни?
3: Вы знаете, да. Каким образом, объясню. Иногда бывали такие ситуации, когда ты со своими чувствами просто не справлялся. И тогда рождались стихи, и эти чувства уходили в стихи, и я успокаивалась. Вот таким образом они мне помогали.
2: У мужчин и у женщин разные способы избавления от этого стресса, да? Когда мужчина ищет адреналин и уходит в спорт, уходит в активные действия, у женщин это творчество.
3: У женщины это творчество, да. Это спасает. Ну, по крайней мере, у меня так.
2: Как сейчас складывается ваша жизнь?
3: Сейчас, конечно, немножко сложнее, потому что я работаю, и много просят писать именно такой литературы, которая сегодня, на взгляд тех, кто просит, она необходима. Я описываю истории православия. Последняя книга у меня была «Истории одной епархии» с описанием там 120 храмов и судеб 100 батюшек. А сегодня я приехала не только на круглый стол и привезла книгу для того, чтобы отдать ее в печать. И это книга о военных батюшках, о военных священниках. Ну, не только батюшках. Угу. И это и мусульманские священники, и ламы, и буддийские священники, которые работают в зоне СВО с нашими бойцами. Я вот так вот сделала две книги из двух частей. Одна про батюшек, одна про все другие конфессии.
2: Есть ли у вас возможность для наших радиослушателей зачитать буквально несколько строк?
3: Из книги, из этой?
2: Да.
3: Я могу сказать несколько мыслей, которые я услышала от батюшек. Вот, например, отец Александр Солдатенков, он военный священник, он является ключерем главного военного храма. Они вообще не любят рассказывать о войне. И эта книга не о войне, а о судьбах этих батюшек, которые пришли на эту специальную военную операцию. Поэтому, когда я у него спросила, что такое, на ваш взгляд, патриотизм сегодняшнего дня, знаете, что он мне ответил? Он сказал, ни в коем случае не надо кричать об этом, ни в коем случае не надо показывать, что это я такой патриот. Надо просто тихонько делать свое дело, каждому на своем месте. И тогда у нас все получится.
2: Знаете, потрясающие слова, и я слышу их уже не впервые. Наш идейный вдохновитель «Радио З», наш продюсер Светлана Оскочная, которая сегодня вас встречала.
3: Замечательная женщина.
2: Замечательная женщина. Вы знаете, мне кажется, что эти слова – это ее девиз. Она помогает с первого дня специальной военной операции нашим бойцам, жителям, которые попали в беду. И она очень долго отказывалась прийти в гости именно на интервью. И всегда у нее была одна фраза. «Я люблю родину тихо».
3: Это замечательно.
2: И вот эти слова, они прям откликаются.
3: Может, вы читали? Я писала «Дорогами белгородских волонтеров». Я же много в Белгороде бываю. Угу. Мы начинали программу «За други своя» вместе с писательской. Я была председателем журналистов. центре. И я когда видела работу ребят, писателей, волонтеров, я приехала в Москву, я в первую очередь написала вот эту большую статью. Я всем своим друзьям говорю: ребята, вы не представляете, мы вот здесь вот сидим, а в 30 километрах идет бой. А люди живут и живут своей жизнью, делают какую-то работу. Мы здесь этого даже не представляем. Пусть нас там, конечно, в Москве тоже нам достаются и бомбят нас, все. Но это совсем другое. Люди живут в прифронтовой полосе. И вы должны понимать, насколько это сложно.
4: А как вы считаете, отличаются люди, которые живут ближе к приграничью, от людей, которые живут, скажем, очень сильно, более спокойно?
3: Очень
4: местах?
3: Сильно, да. В связи с написанием вот этой книги мне пришлось и в Курске, и в Курской области бывать. Ну, а в Белгороде это понятно. И в Брянской области. И я говорю вот о всех приграничье. Там люди совершенно другие. Во-первых, они испытали вот это все на себе. Они знают, что такое беда. Каждый из них ходит по какой-то вот такой линии, за которой может завтра не наступить. И они живут этим, и они понимают. А у нас в Москве немножко, конечно, очень много людей даже, которые считают, что это их не касается. Даже такое звучит: это не моя война. Это где-то там, далеко, и меня это не коснется. Ну вот это глубочайшая ошибка.
4: Что вы можете пожелать людям приграничья?
3: Я могу пожелать только одного: терпения, надежды на лучшее, потому что надежда — это то, что держит нас в этом мире, и всего-всего самого доброго. И я всем своим друзьям, например, говорю, что не дай бог у вас что-то случится, у нас дома большой дом. Приезжайте, мы всех приютим.
4: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях ведущий литературно-художественный редактор РИЦ «Красная звезда» Министерства обороны России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Дробышевская Надежда Николаевна. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. В актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия усиливает защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Часть из них вернулась к работе после ремонта, рассказал вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что текущая ситуация на топливном рынке России складывается лучше, чем месяц и две недели назад. Он выразил надежду, что положительная динамика сохранится. В ноябре пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии пилотам гражданской авиации и шахтерам. Дополнительные выплаты им положены за работу во вредных, опасных и тяжелых условиях труда. Об этом рассказали в Госдуме. Это отдельные выплаты, которые финансируются за счет работодателя. Они перечисляют дополнительные страховые взносы, чтобы их бывшие сотрудники получали надбавки. Также повышенную выплату в ноябре получат пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, и те, кому в октябре впервые установлена инвалидность первой группы. Перерасчет произойдет в автоматическом порядке без обращения в соцфонд. Неофициальное трудоустройство, задержки зарплаты, нарушения при увольнении чаще всего фиксируют в торговле и сфере услуг. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков. По его словам, речь идет как о розничных магазинах, так и о складах. Наиболее высокие риски для работников в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей. Крупные компании, по оценке руководителя ведомства, нарушают трудовое законодательство заметно реже. Мошенники используют сбои Яндекса для обмана компаний. Организациям приходят письма якобы от госведомств о внеплановой проверке или привлечении к административной ответственности. Получателей просят отсканировать QR-код, заплатить от 400 до 600 рублей за доставку документа и указать имя и адрес. Если страница не открывается, аферисты ссылаются на неполадки Яндекса и предлагают воспользоваться другим браузером. Будьте внимательны. Города Дно, Зима, Опочка и Пыталово вошли в топ оригинальных названий населенных пунктов России. Об этом рассказали в пресс-службе Росреестра. Находятся они в Псковской и Иркутской областях. В список также попали Кандалакша в Мурманской области, Называевск в Омской, Пучиш в Ивановской, Пытьях в Ханты-Мансийском автономном округе, Лабытнанги в Ямало-Ненецкой автономии и Дагестанские огни в Республике Дагестан. Эксперты отмечают, что оригинальные названия родных муниципалитетов могут прибавлять будничного позитива людям. Кроме того, смешные названия населенных пунктов привлекают внимание людей к более подробному изучению географии собственной страны, а также традициям русского языка и культуры предков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Радио «З». И нет радиостанции патриотичнее.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной?

Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат и всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Можешь на любовь не ответить, не пускать даже в сны, но и

0: началась война.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгороде наградили лучших работников социальной сферы. Подведены итоги ежегодной премии имени Павла Бедненко за 2025 год. Среди лауреатов – руководители и сотрудники учреждений соцзащиты, Дома детства и Центра выплат, специалист управления соцполитики и коллектив социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Александр Шуваев поблагодарил их за преданность делу, чуткость и готовность помогать людям. Отдельно отметил сотрудников, которые продолжают работать на прифронтовой в их территориях и не оставляют своих подопечных без поддержки. Вы продолжаете дело Павла Кузьмича Бедненко, ветерана Великой Отечественной, тяжело раненого на фронте. Он заново учился ходить и всю жизнь с особым вниманием относился к людям с тяжелыми заболеваниями, подчеркнул губернатор. В Белгороде практически закончен капремонт улицы Преображенской. На участке от улицы Николая Чумичева до проспекта Богдана Хмельницкого работа выполнена на 99%. На втором участке от улицы Вокзальной до Чумичева ремонт планируют завершить до конца октября. В приграничье зафиксированы случаи дистанционного сброса взрывных устройств с беспилотников. Эти устройства произведены украинским террористическим режимом, сообщил губернатор. Внешне они напоминают тубус, срабатывают при падении на землю, при касании или бесконтактно. «Прошу вас отказаться от походов в лес», – написал Шуваев. «Объясните детям и пожилым родственникам, любой незнакомый предмет может быть смертельно опасен. Следите за сообщениями органов власти и оперативными предупреждениями. Если вы обнаружили предмет, похожий на боеприпас или мину, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не трогайте. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке в экстренные службы по номеру 112, максимально точно описав местоположение. Берегите себя и близких». Вода, мельница и 106 метров ручья. В Белгородском парке Ленина открылась новая детская площадка. Главная ее фишка – интерактивный водный комплекс, который превращает игру в наглядный урок физики. Вокруг комплекса создали полноценную игровую среду. Уложили безопасное резинокортовое покрытие, установили рельефные формы, мостик и пешеходные маршруты из теравея. Для отдыха родителей предусмотрели перголы с качелями. При благоустройстве сохранили все деревья, уложили почти 7000 квадратов рулонного газона, высадили 10 новых деревьев, 481 кустарник и около 6000 многолетников. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: провода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Женя. Я учусь во втором классе. Я знаю, что сейчас тебе нелегко, но я верю в то, что над нашими домами будет мирное небо. Я хочу пожелать тебе доблести в бою и надеюсь, что ты вернешься домой с победой, живой и невредимый. Вернешься к тем, кто тебя любит и ждет. Ты настоящий герой. Спасибо тебе за то, что так храбро несешь свою службу. Ты настоящий патриот своей родины. Прошу, береги себя и обязательно возвращайся.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: отец был. Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

звездная, да, сестра моя, свеча черная. Уж собой этот братец от тоски уж раздавал.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Как

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. За

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: друга на вкус.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: 5 минут.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

мечта бесконечна. Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Стартер следующего музыкального часа на радио Z ЖК сет юбилейное.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс сет Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. Сет Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: рядом ты.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио З.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик СЭД Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: называли «Папа».
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z.
1: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили.

Я прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: лет.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.